0: Ангела. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Ева Бардзілоўская, і тут я бы хацела заасяродзіцца на тым, як на прыкладзе адной краіны, Польшчы, падтрымліваюцца правы чалавека ў Беларусі і крытыкуюцца дзеянні беларускага рэжыму на форуме Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, на прыкладзе з інтэрактыўнымі дыялогамі са спецдакладчыкам. Я нагадаю, што ў 2012 годзе Рада па правах чалавека ААН у сваёй рэзалюцыі заснавала мандат спецыяльнага дакладчыка па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. З таго часу мандат штогод працягваецца. З 1 лістапада 2024 года абавязкі спецыяльнага дакладчыка выконвае спадар Нілс Мужніекс. Да яго гэтую пасаду займала Анаіс Марэн з 2018 да 2024 і Міклаш Харашці з 2012 да 2018. Польшча паслядоўна падтрымлівае мандат спецыяльнага дакладчыка ААН па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Таксама Польшча рэгулярна галасуе за яго працяг. Гэта відаць заяваў Польшчы, агучаных падчас выступленняў спецдакладчыкаў. Якія яны былі, зараз і паслухаем. Напрыклад, 5 ліпеня 2023 года падчас 53-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марэн прадставіла свой новы даклад. Яна адзначыла, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі катастрафічная і толькі пагаршаецца. Адсутнасць адказнасці за парушэнні правоў чалавека спараджае атмасферу страху сярод ахвяр і іх сем'яў, сказала Анаіс Марэн. Польшча прыняла ўдзел у пасяджэнні і выступіла з прамовай, у якой адзначыла наступнае. Промовляя перекладчик.
2: Мы благодарим спецдокладчика за ее работу и за последний доклад. Полностью разделяем ее рекомендации. Решительно поддерживаем продление мандата на этой сессии. Польша глубоко обеспокоена репрессиями в области прав человека в Беларуси. Они подробно прописаны в докладе спецдокладчика и в выводах московского механизма ОБСЕ. Решительно осуждаем систематические нарушения прав человека и основополагающие свободы Беларуси, массовые репрессивные меры против активистов, гражданского общества, журналистов, независимых СМИ и всех активных граждан, в том числе и мирных протестующих, которые выражают антивоенные взгляды. Глубоко обеспокоены тем, что категории граждан, которых преследуют, расширяются на профсоюзных деятелей и юристов. Польша серьезно обеспокоена преследованием меньшинств, в том числе польского меньшинства.
1: 3 ліпеня 2024 года падчас 56-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца Анаіс Марэн выступіла апошні раз у межах свайго мандата. Сярод іншага яна сказала, агульныя тэндэнцыі, якія я назірала, гэта далейшае закручванне гаек у дачыненні да рэальнай або меркаванай апазіцыі дзеючаму ўраду. Сістэматычны пераслед тых, хто не згодны з палітыкай ўрада. Конец цитаты. Сярод выступоўцаў была і Польшча, прадстаўнік якой сказаў:
3: Польша встревожена постоянными нарушениями прав человека в Беларуси. В докладе четко демонстрируется то, что положение власти прав человека в этой стране ухудшилось. Поскольку страна вступила в новый избирательный цикл, Беларусь усилила нападение на отдельных лиц за осуществление права на свободу мнений, мирных собраний, ассоциаций. Журналисты и правозащитники подвергаются преследованиям, а мирные демонстрации жестоко подавляются. Лица, находящиеся под стражей, подвергаются пыткам, жестокому, унижающему достоинство обращению и даже смерти в результате ненадлежащей медицинской помощи. В дополнение к сокращению пространства для гражданского общества принимаются дополнительные меры, направленные на дальнейшее ограничение прав человека. Осуждаем решительным образом причастность Беларуси к неспровоцированной неоправданной войне России против Украины. Мы также серьезно обеспокоены преследованием меньшинств Беларуси, в том числе польского меньшинства. Госпожа спецдокладчик, благодарю вас за исключительную работу, преданность делу и неустанные усилия во время вашего пребывания на этом посту. Ваши доклады и рекомендации пролили свет на проблемы, с которыми сталкивается народ Беларуси, и вы сыграли ключевую роль в формировании нашей работы в Совете и за пределами Совета. Заверяем вас в том, что ваш труд был высоко оценен.
1: У свою чергу спеціальний докладчик Нілс Мужнієкс виступив 26 червня 2025 года у межах 59-й сесії Ради по правах чоловіка ААН у Женеві. Это было его первое выступление у ААН у якості спецдокладчика по ситуации с правами человека в Беларуси. Он подкреслил: «Моя попередница Анаїс Марен у одним со своих докладов отзначила, что выборы являются катализатором порушения правов человека у Беларуси. Это подтвердилось по час моего мандата. Не глядя на то, что мой мандат должится усяго на той момент 7 месяцев, чем ближе выборы, тем больше серьезными становятся репрессии». Так само Нілс Мужнієкс отзначил: «Беларусь, вероятно, мае самую великую колькость политичных зневоленных на душу насельництва у свете». Конец цитаты. Сама делегация Беларуси проигнорировала встречу со спецдокладчиком. А сярод тих, хто підтримав выступление спецдокладчика и его мандат, была и Польша. Она заявила:
4: «Нам бы хотелось благодарить спецдокладчика за этот доклад. Мы полностью ваш мандат поддерживаем. Во-первых, позвольте мне отметить недавнее освобождение в Беларуси группы из 14 заключенных, включая Сергея Тихановского и трех польских граждан. Мы очень надеемся, что эти изменения, равно как и другие помилования, станут шагом вперед для освобождения и реабилитации всех тех, кто незаконно удерживается в тюрьмах белорусскими властями. В то же самое время мы очень сожалеем о том, что текущие репрессии и большое число политзаключенных отмечают отсутствие значимых изменений в области политических и гражданских прав. Мы осуждаем ограничение свободы слова, собраний и объединений, равно как и злоупотребление контртеррористическим и антиэкстремистским законодательством для того, чтобы преследовать журналистов, представителей гражданского общества. Мы знаем, что в ситуации репрессий находятся те, кто из Беларуси бежал. В их отношении заочно проводятся суды, оказывается давление на семьи и присваивается их собственность. Мы также осуждаем вовлеченность Беларуси в российскую войну против Украины. И цинично, мигранты используются в качестве политических инструментов».
1: Таким чином мы бачим, як Польша поступово на пляцовці ААН критикує ситуацію з правами чоловіка в Білорусі і імкнеться до того, каб підтримати білорусів. Ну а на гэтым я, Єва Бардзіловская, з вами розвітуюся. Зустрінемося праз тиждень на вольних хвалях Білоруського радіо «Рація». All human
5: rights for all. Visokeropos žmogaus teisės visiems.
6: Права чоловіка для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чоловіка для всіх.
9: Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».

молодых. Греймяне, Надея, греймяне, греймяне, я не забуду твой позерк.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропануе.
2: Крыночка. Православная религийная передача на беларускім Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком. Радио Рация.
2: В 24-м року еще будет все тяжко, але наступный, напевно, будет годом перемоги.
3: Режим Лукашенко любит, чтобы его просили. У него травма 20-го года.
4: Приматься у парламентской ассамблеи Рады Европы. Это доклад, присвеченный цалком Беларуси.
1: Радио Рация.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине, рост страт в особовом складе российцев. Актуальная статистика по политвязнях Беларуси. Делегации КР Александры Мамаевой вынесли вотум недоверу во властной фракции. У студии с новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 372 000. За сутки показчик вырос на 1380. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы под ликведе Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическим вязням 871 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4655 особов. Эта личба называет правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 942 политических зневоленных станом на сегодня. Из них 124 женщины, 22 человеки были отправлены на примусовое лечение. Скандал у КР. Делегации координационной рады Александры Мамаевой вынесли вотум недоверу у ее ж фракции. Цитата: «В связи с обґрунтованными перестерогами в интересах безопасности спису и фракции «Европейский выбор», квалифицированной большинстью 3/4 голосов с подарения Александры Мамаевой вынесены вотум недоверу, поведомляется у телеграм-канале «Блюку». В связи с этим решением дальнейшее представительство Мамаева от имени «Европейского выбора» не есть махчимым, поведомляет фракция. Сама с подарения Мамаева комментует, что никаких погроз безопасности с ейного боку не было, виновачение без подстав, на чем конкретно они полягают, Мамаева не ведает, цитата, «бо мне не дали нормально ознайомиться с материалами справы. Могу сказать, что никаких записов поседжения я николи не робила, а никакие скрыны и персональные даденные, сенситивную информацию с чату европейского выбору не пересылала». На думку Мамаева, это приклад недопущальной политической конкуренции. Организаторы фестивалю «Тутака» на Подляше представили новый фестивальный мерч. Сёлета одной из головных новинок стали драўляные 3D-мапы городов, которые можно сделать по индивидуальной замове. Поводле керовника фонду «Тутака» Павла Станкевича, такая идея народилась с жадання допомогчи белорусам заховать сувязь с родными мястинами.
3: Придумали такой вельми классный мерч, который называется «Город, где живет твое сердце». Зроблены с трех слоев фанеры, такой 3D-картин, яку можна собі повісити на стіні, поставити на бюрку, представляє мапу вашого любимого города. При заказах, просто у коментарях до заказу можна вибрати свій город, можна вибрати так само ніяку дедикацію, і ми просто ось робимо такий персоналізований мерч.
2: Окрамя 3D-мапа, усе лето на Тутака з'явяцца і новыя тішоткі з надпісам «Свабодныя». Паводле арганізатара, увесь прыбытак ад продажу фестывальнага мерчу будзе накіраваны на падрыхтоўку і правядзенне фестывалю «Тутака», які адбудзецца з 16 па 19 ліпеня ва ўрочышчы «Барык» каля гарадка на Падляшчы. Уваход гэтым разам па квітках. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю, 7 червеня, на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, без остатных опадков, температура по ветру ночи плюс 10-12, в день 23-25 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио.

солдатским згнило в королевстве. Над у нас от мяжи до мяжи потонаю все в непотребстве. Аж воротись носы и бомжи, только у нас тут весело и удульно. У чергу всех, кто взять не поспел,

Не тугою тягучий душу мою ранить, мені яна павучиння пляте над межой, сном тихим на сивоя кладеться овсяння. І зима не морозами страшить мене, не сліпою метелицей застить мені в очі. На снягами, на синім небес полотне розпаляє яна серебраної ночі. І завсёды, завсёды паганской жудой моё сердце стискается ночи зимовой. Не у церковцы молитвой, святою водой, а хрестил меня нехто в зеленой дуброве.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Украина-российская война. У Тюмени загорался буйный НПЗ. Минимум 170 белорусских политвязней в особливо уразливом становище. Культура у полоне минулого. Белорусская конференция у Вильни. У студии с новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Российские оккупанты начали атаковать логистичный маршрут помеж Харковом и Сумами. Про это передає Унион. С початку месяца российские войски наносят удары по участку в районе Богодухова, який находится прикладно за 20 километров от мяжи. Таким чином противник спробує порушить транспортные зносины помеж двумя областными центрами и ускладнить логистику у помежных районах. Тем часом у российской Тюмени загорелся нафтоперапрацоўчы завод. Гэта найбуйнейшы незалежны НПЗ ў Расіі і адзіны прамысловы нафтоперапрацоўчы завод ва Уральскай федэральнай акрузе. Ад Украіны да яго 2000 кілометраў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, узгаранне адбылося на ўстаноўцы ачысткі нафтапрадуктаў за парушэнне тэхналагічнага працэсу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине, рост страта у особовом складе российцев. Актуальная статистика по политвязнях у Беларуси. Делегации КР Мамаевой вынесли вотум недоверу у ЕЕШ фракции. С новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 379 000. За сутки показчик вырос на 1380. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоуцы под ликведе Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическим вязнем 871 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4655 особов. Эта личба называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициативы «Диссидент Бай» поведомляя про 942 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 124 женщины, 22 человеки были отправлены на примусовое лечение. Скандал у КР. Делегации координационной рады Александры Мамаевой вынесли вотум недоверу у ЕЕШ фракции. У сувязи с обґрунтованными перастярогами в интересах безпеки спису и фракции «Европейский выбор», квалификованной большестью, трымая чверцями голосов, спадарыня Александры Мамаевой вынесены вотум недоверу, поведомляется у телеграм-канале Блёку. У сувязи с этим решением дальнейшее представительство Мамаевой дымя «Европейского выбора» не есть махчимым, поведомляя фракция. Для Мамаевой по часу внутреннего обмеркования ее ставили у вину небыто пересылку скриншотов закрытой переписки третьим особам, присвоение выников чужой працы и проведение консультации с иншими фракциями без узгоднения. И на всех это обвинувачение отмовляя, кажется, что никаких доказательств.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Украина-российская война. Папа закликал Путина вернуться до перемоу. У Гомеле белорусы осудили, вероятно, по новой справе рейковых партизанов. Конференцию в Варшаве. Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации. З навінамі Стась Дедерка. 1564 дзень вайны. У 5 абласцях Украіны, Данецкай, Херсонскай, Запарожскай, Харкаўскай і Сумскай, 17 чалавек загінулі і больш за 70 былі паранены ў выніку расійскіх атакаў за пятніцу і раніцу гэтай суботы. У прыватнасці за суткі расейцы 29 разоў абстралялі населеныя пункты Данецчыны. Тым часам папа Леў 14 заклікаў расійскага кіраўніка Владзіміра Путіна вернуцца да перамоў пасля новых удараў па Украіне. Цытата со звороту. Треба вернуться до перемоу, необходимо оказывать тиск, каб гвалт и война спынились, и было знойдено решение. Пантифик так само заявил, что вельми занепокоены ситуацией в Украине. Там гине занадто шмат людей. Мы повинны покласти конец гвалту и войне, отзначил Лео 14. У протяг темы керовник администрации президента Украины Кирилла Буданова находится в Варшаве. Специальный посланник Владимира Зеленского прибыл у Польшу в связи со спречкой присвоения одной из войсковых частак Украины звання героев украинской повстанской армии. Про это информует белорусская служба польского радио. У администрации премьер-министра Польши он встретился сярод інших с Томашем Сямоніком, министром-координатором специальных службов, пресс-секретарь министерства замежных справ Матей Вевер поведомил, что так само отбылася размова с наместником министра замежных справ Мартином Басацким. Цитата с польского боку. Украина безумовно почула меркование Польши. Размова вышла у тыбліку про ситуацию на фронте и про уплыву на махчимые будучие мирные перамовы. Репрессии в Беларуси. В Гомельском областном суде вынесли присуд 65-годовому Сергею Стасенку. Ему прописали замах на акт терроризму, незаконное деяние дотычно в огнестрельной зброи боеприпасов и вибуховых речевов, на умысное приведение у непридатности транспортного сродку тей шляхов зносинов, здраду державе, створение экстремистского формования або уделу им. Меркуючи з артикулу, мужчина мел намер пошкодить чыгунку, пиша Гомельская весна. Вынесенный присуд высветлен, але зразумела, што не звязаны з пазбаўленнем волі. Беларусу пагражала да 20 гадоў за кратамі. Мужчына жыў у вёсцы Лагуны, побач з якой праходзіць чыгунка ў бок украінскай гарадні, а таксама недалёка размешчаны вайсковы аэрадром. 7 червеня у Белорусском доме Варшавы отбудется конференция на тему «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации». Конференция, просвеченная 38-й годовине открытия Куропата, где были закатаваны с 1937 по 41-й годы каля 250 тысяч человек, говорит лидер Вольной Беларуси Зенон Пазняк, який открыл месяц злочинства НКВД в 1988 году.
3: Конференция, приуроченная до артикула Куропата «Дорога смерти». Правда в том, что те методы, которые отбываются сейчас в Беларуси, и они являются протягом репрессивных методов 30-х и 20-х годов, когда отбывался геноцид белорусского народа. Теперь

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Ricky. In the mix.

Утраю в очах надеи, збираешься марю одну. И гэты вечер таямниц тебе полохает

вечер мурт, обок нас святил бляск, место рит кваришу, обок нас плынет луг.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.